дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: первом слоге. Но это неверно. В этом слове ударение должно падать на второй слог. Умерший, умершие, умерших. В русском языке ударение подвижное. И перед нами пример, когда оно очень активно двигается. В исходном глаголе ударными могут быть и приставка, и суффикс, и окончание. Умер, умереть, умерла. А в причастии ударяем корень слова «умерший». Ну а мы переходим к более редким случаям и слушаем Сергея Насибяна, ведущего программы «Провокация».
1: Но в отношениях затруднения нравятся те, кто легкие на подъем, раскрепощенные, борящиеся за свою свободу. В начале отношений все прекрасно.
0: Борящиеся неверно, причем в этом слове сразу две ошибки. Во-первых, ударение должно падать на первый слог. Во-вторых, в этом слове суффикс «ющ», а не «ящ». Борющиеся – это правильный вариант. Ну а теперь мы слушаем Сергея Стилавина и ищем еще одно неправильное причастие.
2: Сама Лера еще недавно была талантливым хирургом-ординатором в столичной клинике, но после пережитой личной трагедии сбежала и устроилась на непрестижную работу в глуши.
0: После пережитой трагедии. Неверно. Должно быть после пережитой трагедии. Если перед нами причастие, а здесь перед нами именно оно, то ударение ставим на третий слог – пережитый. Хотя в русском языке есть еще слово «пережитое» с ударением на четвертом слоге. Это имя существительное, которое раньше было причастием. То есть сбежать можно от пережитого или от пережитой личной трагедии. Ну а на этом выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами. До свидания. Всех люблю. Особенно русский язык.
3: Спасибо. Училка против мейка.

Вы слушаете «Бессонницу» каждое воскресенье в 23.07. Не спится? Значит, внутри есть разговор, который не закончился днем. Давайте его продолжим. Пишите, делитесь тем, что не дает уснуть. Email son@radiomayak.ru

0: 17 лет, а мне 17 лет, а мне 17 лет.
1: Аудиосторис.
2: Традиционно европейские драконы – свирепые монстры, они копят богатство, крадут красавиц, разрушают поселение огнем, пока герой

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: В воздухе этих комнат был разлит тонкий аромат тишины. До того вкусный, до того сочный, что, приближаясь к ней, я не мог ее не предвкушать. Особенно в первые, еще холодные пасхальные утра, когда чутье на запахе камбре не успело у меня притупиться. Я шел к тете поздороваться, и меня просили чуточку подождать в первой комнате, куда солнце еще зимнее забиралось погреться у огня, уже разведенного между двумя кирпичиками, пропитывавшего всю комнату запахом сажи и вызывавшего в воображении большую деревенскую печь или камин в замке, около которых возникает желание, чтобы за окном шел дождь, снег, чтобы разбушевались все стихии от того, что поэзия зимнего времени придает еще больше уюта сидению дома. Я прохаживался между скамеечкой и обитыми тесненным бархатом креслами, связанными накидками на спинках. А между тем огонь выпекал, словно тесто, аппетитные запахи, от которых воздух в комнате сгущался и которые уже бродили и поднимались под действием влажной и пронизанной солнечным светом утренней свежести. Огонь их слоил, подрумянивал, подбивал, вздувал, делал невидимый, но осязаемый, провинциальный, огромных размеров слоеный пирог. И я, едва успев отведать более пряных, более тонких, более привычных, но и более сухих ароматов буфета, комода, пестрых обоев, всякий раз с неизъяснимой жадностью втягивал сложный, липкий, приторный, непонятный, фруктовый запах вышитого цветами покрывала.
0: Марсель Пруст. «В сторону Свана».

Гуляли Ева и Адам согласно точным данным. И как заученную роль Адам твердил: «О, Ева, я твой король, я твой король, а ты моя королева, я твой король, я твой король, а ты моя королева». Однажды Ева в летний зной, забыв зарок заветный, решила с яблони одной отведать плод запретный. И хрустнув тонкой кожурой, Адам успела: «Ева, ты мой король, ты мой король, а я твоя королева, ты мой король, ты мой король, а я твоя королева». Пришла и к нам любви пора, и мы твердим упрямо слова пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-прадеда Адама. Их даже в песенку порой

0: король, я твой король, а ты моя королева. Я твой король, я твой король, а ты моя королева.
1: Аудиосторис.
2: Согласно дошедшим до современного человека источникам, пояс верности представлял собой металлическое приспособление, которое плотно охватывало женские бедра. Конструкция отличалась разнообразием форм. Одни изделия оснащались кожаными лентами, закрепляемыми на талии, другие дополнялись торчащими наружу шипами, призванными отпугнуть нежелательные попытки ухаживания. Историки подвергают сомнению саму идею реального существования подобных устройств в средние века. Несмотря на редкие записи о появлении первых поясов в 15 веке, современные исследователи утверждают, что первоначальные упоминания носят исключительно символическое значение. Такое мнение имеет вполне разумные основания. Тугой железный пояс неизбежно раздражал бы нежную кожу, вызывая раны и язвы. Металл тех времен, далекий от современных стандартов, стремительно окислялся, провоцируя инфекции, порой смертельные. Более щадящие версии с кожей или бархатом нуждались бы в частой чистке, но постоянное снятие устройства сводило бы на нет весь смысл подобного средства защиты. Главная разгадка заключается в том, что большая часть существующих ныне экспонатов музеев изготовлена вовсе не в средние века, а намного позже. Сотрудники Британского музея заявляют, что наиболее известные образцы поясов верности относятся к 18-19 векам. Эти предметы были развлечением аристократов или объектом грубых розыгрышей. Так, пояс верности повторил судьбу другого известного атрибута – железной девы, изобретенной для пыток. И эта конструкция представляла собой железный ящик с шипами изнутри, предназначенными для истязания жертвы. Как выяснилось впоследствии, оба предмета оказались фальшивками, созданными специально для того, чтобы развлекать публику шокирующими рассказами о жестоких нравах предков.

0: Audio Stories.
1: Цветовая палитра природы – это результат взаимодействия физики и эволюции. Каждый предмет воспринимается зрением человека в зависимости от спектральных характеристик света, который он отражает или поглощает. Основную роль играют природные пигменты. Хлорофилл придает растениям зеленый оттенок, поглощая красные и синие лучи. Каротиноиды обеспечивают желтые и оранжевые тона, а меланин ответственен за темные и коричневатые оттенки. Физика задает возможные комбинации цветов, но решающее слово остается за эволюционными процессами. Природа сохраняет лишь те расцветки, которые способствуют выживанию видов. Самый распространенный цвет в природе – зеленый. Дело в ключевом процессе жизнедеятельности – фотосинтезе. Зеленый пигмент хлорофилл позволяет растительным организмам эффективно поглощать солнечную энергию, поскольку энергия, содержащаяся в красных и синих лучах, лучше подходит для синтеза органических веществ, преобладание зеленого стало наиболее выгодным решением с точки зрения выживания. Этот выбор оказался столь удачным, что многие организмы, которые нуждаются в камуфляже, адаптировались именно к зеленому цвету. Голубой и синий цвета – исключительные явления в животном мире. Большинство живых существ предпочитает потреблять синие и короткие волны, поскольку они несут больше энергии. Физиологически синтезировать синий пигмент крайне затруднительно, поэтому большинство животных получает необходимые компоненты извне, например, из рациона. Исключения составляют птицы и насекомые, способные создавать визуальные эффекты благодаря структурной окраске. Ярким примером являются сверкающие крылья бабочек морфо или перламутровые шкурки некоторых видов жуков. Еще менее распространенным считается фиолетовый цвет. Расположенный на границе видимого спектра, он обладает сложной структурой формирования. Биохимическое производство соответствующего пигмента практически невозможно, особенно для высших позвоночных. Многообразие цветовой гаммы в природе представляет собой удивительный баланс возможностей и ограничений, обусловленных физическими законами и эволюционным отбором.
0: Аудио Stories.

мосту спешит куда-то фаэтон. От самокрута дым стоит клубами. Опа!

0: прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в воскресенье днем в Москве солнечно, плюс 22. Ветер северо-западный, давление 749 миллиметров.
0: Реклама. Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
4: «Радио «Шансон».

и из лагерей. Сдунув пепел с лица, возвращайтесь с войны, из тех мест, где на смерть души обречены. От кошмаров ночных, от мужских пьяных слез, возвращайтесь всегда, возвращайтесь

0: В Москве 2 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил работников и ветеранов строительного комплекса с профессиональным праздником. В видеообращении президент отметил, что их труд имеет большое значение для развития России и раскрытия ее экономического и промышленного потенциала.
2: Уважаемые друзья, искренне поздравляю работников и ветеранов строительного комплекса России с профессиональным праздником. Днем строителя. Ваш труд, опыт, мастерство, ответственность имеют огромное значение для развития страны, для раскрытия ее экономического и промышленного потенциала. Так было во все времена. Мы гордимся наследием, созданным предыдущими поколениями, неповторимым обликом городов, реализацией сложнейших конструкторских и инженерных решений, в том числе в советский период. Сегодня строители – это прямые продолжатели лучших отечественных традиций. А строительная отрасль – одна из ведущих и прогрессивных. Надежная основа для нашего дальнейшего движения вперед. Его динамику обеспечивают новые заводы, мосты, дороги, высокотехнологичные производственные и логистические комплексы. В различных регионах возводятся университетские кампусы мирового уровня, передовые медицинские центры. Каждый такой объект – это вклад в достижение национальных целей, в укрепление лидирующих позиций России в самых разных сферах. И, конечно, благодаря вашему напряженному труду преображается само качество жизни людей.
0: Глава государства добавил, что в последние 10 лет в России ввели более 955 миллионов квадратных метров жилья, а по программам расселения аварийного жилищного фонда новые квартиры получили около 1 300 000 человек. Как сообщили в военном ведомстве, бойцы группировки войск «Днепр» атаковали формирование механизированной горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады Нацгвардии. Столкновения произошли в районах Камышевахи, Орехово и Преображенки Запорожской области. Подробнее о действиях «Днепра» за прошедшие сутки сообщил начальник пресс-центра группировки Андрей Клинов.
3: Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием механизированной горно-штурмовой бригады и бригады Национальной гвардии. В районе Камышевахи, Орехово и Преображенки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, 17 автомобилей, артиллерийское орудие, 2 станции радиоэлектронной борьбы.
0: Как добавили в Минобороны, за прошедшие сутки средствами ПВО сбиты 4 управляемые авиационные бомбы, американский реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс», чешский реактивный снаряд системы «Вэмпайр», 8 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 828 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Турция направила России и Украине предложение объявить мораторий на удары по судам в Черном море. Об этом сообщил министр иностранных дел Хакан Фидан, отметив, что Анкара ждет ответа от обеих сторон. По его словам, военные действия создают прямую угрозу гражданскому судоходству, и атакам все чаще подвергаются корабли с турецкими владельцами или экипажем, что становится серьезной проблемой для страны. Фидан подчеркнул, что запросы по этому поводу поступали от украинской стороны, и Турция призывает создать механизм прекращения огня. Из-за участившихся инцидентов власти уже ограничили движение коммерческих судов в акватории. Ранее Анкара неоднократно призывала Москву и Киев снизить интенсивность боевых действий на море для безопасности международных перевозок. В честь 82-й годовщины окончания Ленинградской битвы в Петербурге сегодня с 10 до 12 утра зажгут факелы растральных колонн. В ознаменование этой даты небо над городом озарят лучи победы из прожекторов на Московском проспекте, а Дворцовый, Троицкий мост и мост Бетанкура подсветят в оливково-зеленых цветах, повторяющих гамму колодки медали за оборону Ленинграда. В городе пройдут торжественно-траурные церемонии возложения цветов, а полуденный выстрел со стен Петропавловской крепости также будет дан в память о событии. Губернатор Александр Беглов отметил, что битва за Ленинград, длившаяся 1127 дней, была самым продолжительным сражением Великой Отечественной войны. И сегодня потомки отдают долг памяти всем ее участникам. В российской столице в ближайшие дни будет преобладать солнечная погода. Температура воздуха будет выше обычного, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков. Однако в середине следующей недели ситуация изменится.
1: В Москве в ближайшие дни будет преобладать солнечная погода, а существенные осадки маловероятны. В такой ситуации температурный режим будет немного теплее обычного, днем 23-25, а во вторник столбики термометров смогут подняться еще на пару градусов выше. Но в среду ситуация изменится. Небо затянет дождевая облачность, и дневной прогрев ограничится плюс 20 градусами.
0: Как отметил синоптик Евгений Тишковец, сейчас настоящий бархатный сезон наблюдается в средней полосе России, где температура воздуха соответствует температуре воды. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: В это воскресенье, 9 августа, в Москве ожидается переменная облачность без осадков. Днем в российской столице от плюс 22 до плюс 24 градусов.

положено жить. Как в годы былые мы будем дружить. Пусть время проходит, пусть годы летят, друзей.